0: пасти или бабы ее? Ну,
1: это знаю.
0: Ану, Ану, это мы управим. Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы ее.
1: Я что ли? Ну, ну, кто ж свет?